0: 在吉尔吉斯斯坦的比什凯克，中国教师携知识跨越山海而来，年轻的学子们眼里闪耀求索的光芒，中亚职业教育悄然展开新的途径。接下来，让我们跟随文明交响海外摄制组的脚步，一起去探访中亚地区最年轻的鲁班工坊。
1: 中国菜，中国菜啊，给大家洗一杯。
0: 坐落在吉尔吉斯斯坦比什凯克的鲁班工坊，是由浙江水利水电学院牵头，与吉尔吉斯斯坦国立技术大学等单位联合共建，是目前实验实训室规模最大、设施最先进的鲁班工坊。根据吉尔吉斯斯坦经济社会发展需求，鲁班工坊主要培养水利水电工程、电气工程及其自动化、机械设计制造及自动化、道路与桥梁工程技术、物流等专业人员。
2: У нас в рамках проекта «Мастерская Лубань» реализуется развитие по некоторым направлениям. Это в частности гидротехническое строительство, энергетика и дорожное строительство. Несколько умных классов, в которых уже учатся студенты. И сегодня уже также запущена совместная образовательная программа по